0: Radio. Хоть его жавор тумнес, воронг пашт панумен, дзеринкнут юна.
1: Арканджело Корелли, концерто гроссо хамертас намек, си бемоль мажор, катаруме дингліш концертного гахумба, дирижор Тревор Пиннок.

0: Хнчец Фредерік Шопені Баркароллан, фа-дієз мажор, катерець Святослав Ріхтера.
1: Каміл Сен-Санс, Рондо Капрічозо, опус 28. Կատարում են Արատա Յումին, Ջութակ և Զախար Բրոն, լարային վագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։